Сакл кхтэн декх цэнми чэйон джеб джекб денжг тава лхтэр таршин шэба дэн рэнгжэ джеб джекб денжг ним джэдгун дөби чэчү сарба дэн пэшу сарби нэл сэнбэр шиде шиб денжг ла тунчэн шэби мэцэл нэнгэб денжг ла ян тунчэн шэба дэн джекм накум джеб денжг ла тунчэн шэби мэцэл джемн джеб денжг ла ян тунчэн шэба сожин джеб денжг ла тунчэн шэби мэцэл сожин майби денжг ла ян тунчэн шэба гонпэл джэ нэтун ла тунчэн шэби мэцэл Денжиг дя нэтун ла ян тунчин шэба. Рэнгня джэв денжиг ла тунчин шэби мэцэл. Тэнмонгэв денжиг ла ян тунчин шэба джэ гуни. Джэкэв денжиг юнгви лэтун кэг дэнтэг джэбгүй. Мамэн мэнцху ла джэкэв денжиг гуртэ лосу тунхэ чэрэ дэнгни. Мэнг юнг джэв джэкэв денжиг гуртэн дэхэ чэрэ чэлгүй.